0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Love Radio.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хей, народ! В Регина!

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Бетула 70 Дэн» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Дэн» 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
7: Лаврадио.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат». Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602. Yes, sir.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УГРН 518-774-601-3670.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
1: Реклама. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
6: «Лаврадио».

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра. Радио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Если

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
0: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ритм твоего утра.
1: Пусть настоящей любви.
0: Это Love Radio.
2: Say low. Я тут

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет.
4: Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Хей, народ! В Регинос

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Водомас выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах «Адамас». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
8: «Лаврадио». «Лаврадио».

0: меньше минуты.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Утро с любовью.
2: Еще один шаг к заслуженному отдыху. Пятый финальный будничный день. Пятница. Предлагаю смаковать этот этап рабочей недели, не жалея ни слов, ни эмоций, ни смыслов. Марафон сделал задачу и дедлайнов уже сегодня вечером поставим на паузу. Ну а начнем пятницу. Давай так, чтобы сразу было понятно. Если что-то решил, то сделаешь это обязательно. Доброе утро. Love Star, Сергей Сорокин. И прямо сейчас будить будет еще и DJ Light. Что он нам там приготовил? Ну правильно, добротный, бодрый, энергичный. Утренний микс. Всем доброго утра.
0: Love Radio представляет
1: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light.

0: проделанную работу легче. Ну, согласитесь, легче. Сразу как-то легче стало после этого забористого сета. Почувствовали темп, почувствовали ритм этой пятницы. Только вперед. Теперь только вперед, и никаких отговорок быть не может.
1: Love Start. Утро с любовью.
0: Я читаю ленту новостей и не могу понять, день бывших, что ли, Бен Аффлек заговорил о Дженнифер Лопес, при этом не сдерживая восхищения, даже скучно, никакой драмы. Зато Шакира и Жерар Пике, похоже, поставили точку в истории своих отношений. Напомню, бывшие возлюбленные изначально договорились, что певица переедет с сыновьями в Майами, а футболист сможет регулярно проводить с ними время. Сейчас вот в суде снова что-то обсуждают. Думаю, что хватит этих обсуждений, тем более с утра. Лучше послушаем музыку, которую делает Шакира и Берна Бой. Трек «Дай-дай» уже через пару минут. Ну а еще совсем скоро в эфире Love Radio «Гороскоп». Доброго утра, просыпаемся.

0: 28B. Залетай.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.
5: Лаврадио.
0: Лавстарт. В эфире Лаврадио.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Серябкина. Прямо сейчас делай громче и лови мой трек «Слава».
0: В эфире Love Radio.

0: Астрогайд. Вот у нас и прогноз на сегодня на пятницу.
1: Овны.
0: Путешествие на выходные станет отличным способом зарядиться энергией.
1: Тельцы.
0: А внешние факторы положительно повлияют на ваше состояние.
1: Близнецы.
0: Со дня на день вы обретете гармонию в отношениях.
1: Раки.
0: Вера в себя позволит успешно справиться с любыми трудностями.
1: Львы.
0: Фитнес на природе принесет неимоверное удовольствие.
1: Девы.
0: Время с семьей станет отличной возможностью для душевных бесед.
1: Весы.
0: Пятница явно готовит вас для чего-то очень-очень загадочного.
1: Скорпионы.
0: Ваша внимательность и забота о партнере создадут крепкий союз.
1: Стрельцы.
0: Найдите баланс между работой и отдыхом для восстановления энергии.
1: Козероги.
0: Так, уделите время медитации. Это поможет ускорить ум и унять тревогу.
1: Водолеи.
0: Расширяйте свои знакомства и обмен информацией. Время выйти в свет. Ну и финальная рыба. Отдохните от души сегодня и в выходные.
2: Астрогайд.
1: Радио года.
3: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
4: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
6: Лаврадио.

0: Утро с любовью.
1: 7.49, пятничные пробки в большинстве городов-миллионников, конечно, неизбежно. Но, похоже, есть человек на планете, которому автомобильные пробки, какими бы они огромными ни были, ну, совершенно не страшны. Это британский каскадер Пол Свифт. Он на здоровенном пикапе протиснулся на 88-сантиметровую щель, сделал это на двух колесах. Понятное дело, установил тем самым рекорд, который, ну, побить очень-очень сложно. Круто, конечно, но давайте помнить, что повторять за Полом Свифтом уж точно не надо. Пробка рано или поздно рассосется, вечер пятницы и выходные так или иначе настанут, и вы должны быть к этому моменту целыми и невредимыми, чтобы получить от уикенда абсолютно все, что положено. А пока я хочу от обсуждения темы форума получить максимум и все, что положено. Самая нелепая ссора. Из-за чего она началась и чем закончилась? Вот так звучит сегодняшняя тема. Вот не зря я, кстати, уже вспоминал сегодня про Бена Аффлека и Джей Ло, которые ссорились много раз, про Шакиру и Джерара Пике. Ну, в общем, ссор у них было много, у вас, наверное, тоже. Так что напиши, из-за чего нелепо пикировались со своим партнером. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио, и жду комментарии под кружочком в нашем канале. Он там, кстати, уже есть.
0: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты.

0: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
1: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, срок, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции, доставка. Аутанда, УГРН 1022 3015 98 549. Краснодар, улица имени Ливаневского 185 6+.
2: Признавайтесь, у вас

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
5: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГРН 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Начнут активнее взыскивать долги с россиян. Власти держат на контроле ситуацию на внутреннем рынке топлива. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Просроченные долги граждан и бизнеса будут чаще переходить в работу судебных приставов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на новый проект бюджета. Ожидается, что рост поступлений произойдет за счет увеличения количества производств и более тщательной работы сотрудников. Минэнерго держит на постоянном контроле ситуацию с бензином высокооктановых марок АИ-98 и 100. Отмечается, что обеспечение внутреннего рынка топливом в полном объеме является приоритетной задачей. Аналитики назвали сферы, в которых соискатели чаще получают приглашения на работу. В топе продажи и обслуживание клиентов. На второй позиции по количеству приглашений рабочий персонал, а на третьей – логистика и транспорт. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Принц Гарри рассказал о депрессии после отъезда из Британии, об Бен Аффлек, о Джей Ло. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно...

0: должно быть хорошее настроение, а если нет, что делать? Да, возможно, ничего. Но если весь уикенд будешь киснуть, то потом, скорее всего, окажешься мучительно больном положении. Зачем тебе это? Тема сегодняшнего форума – самая нелепая ссора, из-за чего она началась и чем закончилась. Я, конечно, не специалист по ссорам, предпочитаю вообще не ввязываться в этот увлекательный процесс. Но даже если, если случается такая ссора, кстати, нет, вспомнил, была у меня одна такая. Например, когда я отказался брать с собой в дорогу борщ в баночке. Ну, я даже не знаю, это можно считать ссорой или нет, но обида точно со стороны мамы была, которая, понятное дело, сердобольная и хочет как лучше, но если мне не надо, зачем настойчиво вручать этот борщ и потом еще обижаться, что не получилось? Мама, прости, на всякий случай. Ну, а если у тебя есть какая-то история с нелепой ссорой и самое интересное, напиши, из-за чего она началась, чем закончилась, то обязательно комментируй. 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио. Ну и под кружочком тоже черкани что-нибудь. В ближайшее время Two Colors, Примадонна, сейчас Kima Sounds, Rise Slow в эфире Лав Радио.
1: Лав Старт. Заряд любви и позитива. В эфире Лав Радио.

0: форум. А что думаешь ты?
1: На тему «Самая нелепая ссора, из-за чего она началась, чем закончилась», вот это сегодня обсуждаем. 8-915-300-106-6, пиши в Максла радио и в наш канал «Под кружочек». Иринка, кстати, написала, самая нелепая ссора была с сестрой из-за фильмов. Я хочу посмотреть один фильм, а она предлагает совсем другой, причем именно тот, который мне вот никак не нравится. Разругались и несколько дней друг с другом не разговаривали. Это было, совершенно нелепо. С ужасом вспоминаю. О, да, из-за фильмов такое бывает, а еще из-за музыки такое бывает. Здесь, наверное, выход какой? Выход один. Наушники и персональный компьютер или телевизор. Не ссорьтесь из-за этого. Да и, надеюсь, сейчас никаких трений у нас не будет из-за музыки. В ближайшее время диджей Smash и Poet «Беги», а сейчас Ферджи в эфире Лав Радио.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: думаешь ты?
1: Сегодня обсуждаем самые нелепые ссоры, из-за чего они начинаются, чем заканчиваются. Вот об этом обо всем пишите. 8-915-3-106-6. Влад поделился своей историей. Поссорился с девушкой из-за настольной игры «Монополия». Девушка обанкротила меня по полной программе, забрала все мои заводы. Ну, а дальше слово за слово, шутка за шуткой. В итоге игру выбросил на балкон, и помирились, конечно, но осадочек остался. Влад, ну что тут скажешь? Надо уметь проигрывать, во-первых. Я вот своей дочери, например, тоже всегда в «Монополию» проигрываю, но сдерживаю себя, не плачу, а только плачу за проигранное мороженое. Вот и ты тоже давай, расплачивайся за то, что продул. Кстати, Настя, привет. Давно не играли. Может быть, матч-реванш? Что думаешь? 8-915-3-106-6. Вы пишите, что думаете на тему форума «Самая нелепая ссора». Ну, были же у вас такие ссоры. Вот и напишите, из-за чего они произошли, чем закончились. Макс Лав Радио работает, и, конечно, наш канал тоже работает для тебя. Туда отправляй свои комментарии. Совсем скоро «Fastboy Music Sounds».
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.

0: залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: что думаешь ты?
1: Тема форума сегодня благодатная, да и поговорить есть о чем. Самая нелепая ссора, из-за чего она началась и чем закончилась. Евгений нам пишет: доброе утро, буквально сегодня поругались из-за контейнера для еды. Вчера занес его из машины домой, помыл, утром она мне говорит: чей это контейнер? Короче, устал доказывать, что этот контейнер я взял из дома. Ужас! Ну что, так бывает, может быть, и не надо доказывать. Нет, я скорее бы всего тоже начал бы доказывать и говорить, что да, я там взял там-то, там-то, но возможно, надо быть хитрее. Не знаю, даже все это сложно, не докажешь, похоже, ничего. Константин пишет, сделал жене комплимент, что ужин сегодня очень-очень вкусный. А что, до этого были невкусные, говорит она. Ну, короче, поссорились из-за комплимента. Тоже довольно знакомая стандартная ситуация, и как быть, непонятно. Что не скажи, все не то. Девочки, давайте комплименты, договоримся, комплименты принимайте и не провоцируйте. Пожалуйста, 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио. Пиши свое мнение по теме форума. Самая нелепая ссора, из-за чего она происходила, из-за чего она начиналась, ну и чем закончилась, это самое-самое интересное.
0: Форум, а что думаешь ты? Реклама.
2: Хей, народ, в Регина

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет.
4: Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейн, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: форум. А что думаешь ты?
1: Самая нелепая ссора, из-за чего она началась и чем закончилась, так звучит тема сегодняшнего форума. Ну что, давайте так, всем спасибо, во-первых, за истории и сообщения, которые в течение всего утра присылаете на 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио и наш канал, там под кружочком вы оставляли свои комментарии, но давайте договоримся, сегодня в пятницу не ссоримся, тем более нелепо не ссоримся, прошу это зафиксировать. Негатива, если честно, и так полно вокруг, если еще и мы сами его будем добавлять в жизнь, ну, куда это? Уже перебор, не надо. А вот хорошего можно еще плеснуть. С тобой Сергей Сорокин, Love Start. Уже в 9 часов Галя Ростова с новостями, а через пару минут послушаем Болду и ее трек Magnetic.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
4: Признавайтесь, у вас...

0: shop.mts.ru.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-186. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
13: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
14: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
15: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
17: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
18: Я скажу
5: другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
19: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
20: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
21: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, срок, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции, доставка. Аутандер, ОГРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Леванецкого, 185-6+.
22: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
23: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
24: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
25: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
26: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
27: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на aeroflot.ru.

0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Названы нежелательные для хранения в телефоне данные. Компания Apple презентует новые гаджеты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД назвали данные, которые не следует хранить в телефоне. Это сканы документов, пароли от социальных сетей и банковских приложений, номера карт, откровенные фотографии и пин-коды. Кроме того, находкой для мошенников являются сообщения о поступлениях, переводах и балансе на счетах, поскольку они раскрывают финансовые привычки и уровень дохода потенциальной жертвы. Рекомендуется время от времени очищать историю переписки с кредитными организациями. В 6 регионах нашей страны отмечается максимально низкий уровень безработицы. Показатели в 1% и ниже зафиксированы в том числе в Нижегородской области, Хабаровском крае и Республике Хакасии. Компания Apple в ближайшее время выпустит первый MacBook с сенсорным экраном и новый iPad mini. По словам инсайдеров, презентация продуктов состоится 27 октября. Ожидается, что премиальный MacBook Ultra или обновленные Pro-версии станут тоньше и легче, а также получат вырез Dynamic Island, как в телефонах iPhone. Версии MacBook Pro и iMac с чипами M6 оборудуют новым центром управления умным домом со своим дисплеем. Также будет презентована обновленная приставка Apple TV 4K и HomePod Mini второго поколения. В Америке придумали энергетики наоборот. Они помогают погрузиться в полный дзен. Напитки для расслабления, по словам производителей, снимают стресс и улучшают сон. Города Зима, Дно, Опочка и Пыталово попали в список самых оригинальных названий населенных пунктов нашей страны. Они находятся в Иркутской и Псковской областях. Также в рейтинг вошли Кандалакши из Мурманской области и Лабытнанги из Ямало-Ненецкого автономного округа. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Love Radio представляет Love Start. Просыпайся с любовью.
3: Список самых оригинальных названий населенных пунктов нашей страны. Добавлю-ка я еще...

Хотя название «Рек на Урале» — это тоже настоящая песня. В ближайшее время в эфире Love Radio. Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls, а еще Ave, Meet Me in the Dark.

0: Пятница с ВК-музыкой.
1: Октябрь потихоньку набирает обороты, световой день становится все короче, температура за окном все ниже, а желание проводить побольше времени дома все сильнее. Но есть хорошие новости. Во-первых, сегодня пятница, а во-вторых, именно по пятницам музыкальная индустрия радует нас сотнями и сотнями новых песен. И чтобы вам не пришлось тратить все выходные на их прослушивание, редакция ВК Музыки уже сделала это за вас, выбрав самое интересное и распределив по более чем 160 постоянно обновляемым редакторским плейлистам. Ну а мы прямо сейчас представим вам великолепную четверку новинок, оказавшихся на их обложках. Открывает нашу подборку Мираб Амзоев с новой песней «Зависимость», которая сегодня возглавляет плейлист «Будущее».

Да, конечно, Мирабу удачи с его творчеством. А вот в плейлисте «Русский поп-новинки» сегодня первенствует дуэт Нэнси и Сидоров с композицией «Останемся».

Ну и действительно, куда-то уходить в осеннюю погоду не хочется. Точнее, хочется все меньше и меньше. Остаемся. За романтическое настроение сегодня отвечает Миша Марвин с песней «За тобой», которая расположилась на обложке плейлиста «Наши песни».

Песня о любви в эфире Love Radio всегда, конечно же, приветствуются. Так что спасибо, Миша Марвин, наша песня о любви. Ну и, наконец, плейлист «Русский поп. Выбор редакции». Сегодня возглавляет артистка Облика с треком «Катись слезою вниз».

0: Ну, очень надеюсь, что поводов для слез у вас в эти выходные точно не будет, разве что от счастья. Вот такие новиночки сегодня подготовила для нас редакция ВК-музыки, а найти их и еще много-много всего интересного можно во вкладке «Обзор» приложения ВК-музыка в разделе «Музыка» социальной сети ВКонтакте. Ну и «Лав-радио» там тоже есть в разделе «Радиостанции», так что даже выходить из приложения не придется. Хорошей пятницы и до встречи ровно через неделю в рубрике «Пятница с ВК-музыкой».
1: Пятница с ВК.

0: Чарт. В эфире Love Radio.
1: Тут новость промелькнула, что российские мужчины массово скупают ночные колпаки для сна, и почему-то особенно аксессуар полюбился лысым мужчинам старше 40 лет. Ну а что, голова всегда в тепле, говорят они. Хотя еще Суворов, если не ошибаюсь, говорил: держи ноги в тепле, а голову в холоде. Ну да ладно, покупают же. Так что не суди, да не судим будешь. Скоро гороскоп, а еще Cat's Eye Animal в эфире Love Radio.
2: Реклама. Сосед построил дешевле, а качество тоже. Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморе» или «Гламур Велюр 70 Дэн» по 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
5: Лавстарт. В эфире «Лаврадио».

где я знаю пути. Знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй. Каждый глуп, каждый

0: Астрогайд.
1: Сегодня 9 октября, и вот он, гороскоп на эту пятницу.
2: Овны.
1: Путешествие на выходные станет отличным способом зарядиться энергией.
2: Тельцы.
1: Внешние факторы положительно повлияют на ваше состояние.
2: Близнецы.
1: Со дня на день вы обретете гармонию в отношениях.
2: Раки.
1: Вера в себя позволит успешно справиться с любыми трудностями.
2: Львы.
1: Фитнес на природе принесет удовольствие.
2: Девы.
1: Время с семьей станет отличной возможностью для душевных бесед.
2: Весы.
1: Пятница явно готовит для вас что-то загадочное.
2: Скорпионы.
1: Ваша внимательность и забота о партнере создадут крепкий союз.
2: Стрельцы.
1: Найдите баланс между работой и отдыхом для восстановления энергии.
2: Козероги.
1: Уделите внимание медитации, это поможет успокоить ум и унять тревогу.
2: Водолеи.
1: Расширяйте свои знакомства и обмен информацией. Время выйти в свет. Ну и...
2: Рыбы.
1: Отдохните от души сегодня и в выходные.
0: Астрогайд. Реклама.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет.
5: Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

придумали, куда сорвутся на выходные. Мы любим легких на подъем, поэтому давай сыграем в сорванцов. А для этого прямо сейчас пиши «Я хочу» в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Классный приз, конечно же, на кону, он ждет тебя. Ну а я жду желающих. Пиши. А пока Бритни Спирс в эфире.

0: утро с любовью.
1: Ну, а я с любовью приветствую нашего сегодняшнего игрока. Это Алина. Алина, привет.
2: Привет, привет.
1: Привет. Ты у нас из Питера, правильно?
2: Да, все правильно.
1: Ага, куда обычно из Питера срываешься? Ну, вот так вот, спонтанно бывает же. Оп, и полетела.
2: Нет, не бывает спонтанно.
1: Не бывает?
2: Всегда запланировано.
1: А, ну вот оно что. Ну хорошо, будем надеяться, что после победы в Сорванцах ты спонтанно куда-нибудь улетишь, потому что смысл нашей игры именно в этом. Рассказываю тебе правила. Сейчас назову стоимость билета эконом-класса на одного человека из Москвы в какой-то город в одну сторону. Это прямой перелет. Твоя задача выбрать, какой из трех городов является нашей целью. Ну, то есть, куда можно сегодня улететь из Москвы прямым рейсом за обозначенную сумму. Готова?
2: Да.
1: Сумма у нас сегодня такая. 46 294 рубля. А направления вот какие. Ереван — это первое. Иркутск — это второе. Новый Уренгой — это третье. Хорошо, если бы ты запланировала, то вот в какой из этих городов ты бы улетела за 46 294?
2: Наверное, в Ереван.
1: В Ереван, думаешь, точно?
2: Ну, не уверена, но...

представляешь, более 2800 лет этому городу. Отлично, я тебя поздравляю и, конечно же, вручаю тебе подарок от Collagen 3D Medical, бренда премиальной российской космоцевтики. В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости кожи, восстановления кожного барьера и защиты от кожного стресса. Набор включает в себя 4

Пожалуйста, ну и, конечно, привыкай. Срываться нужно спонтанно, вот так вот, в моменте. Взяла и полетела. Так что не стесняйся, покупай билеты и отправляйся куда-нибудь.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каледина, территория индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, в отпуск я поеду, за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
17: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
20: Ищите подарок, который точно запомнится? В «Универмаге Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток.

Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Власти проиндексируют более 40 выплат. Назван способ укрепить отношения в паре. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Более 40 социальных выплат, включая прожиточный минимум, проиндексируют по фактической инфляции в России с 1 февраля 2027 года. Мат-капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет достигнет примерно 96 тысяч рублей. Пациентам с тяжелыми заболеваниями предложили выплачивать компенсацию за самостоятельно приобретенные медикаменты, если получить препараты бесплатно не получилось. По словам депутатов, указанный порядок необходимо применять при перебоях с поставками. В Госдуме также предложили упростить оформление заявок на компенсацию и уменьшить сроки рассмотрения документов и перечисления денег. Минцифра планирует ввести требования по минимальной скорости интернета не менее 1 гигабит в секунду в каждой квартире. Проект закона о реформе отрасли связи ведомство хочет внести в Госдуму до конца года. Документ также предполагает внесудебный порядок лишения операторов лицензии за повторные нарушения и введение запрета на получение лицензии в течение 10 лет. В Госдуме предложили отказаться от проведения всероссийских проверочных работ. По словам депутатов, такие работы повторяют функции других школьных контрольных и создают дополнительную нагрузку на детей и учителей. Занятия спортом со второй половинкой оказывают положительное влияние на отношения в семье. Как выяснили иностранные ученые, пары, которые постоянно тренируются вместе, со временем учатся мирно решать конфликты, качество их общения повышается, а уровень напряжения уменьшается. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Love Start. Утро с любовью.
3: Так, что касается спорта со второй половинкой, я же верно догадался, что речь об утреннем кардио, которое стартует еще под одеялом, если вы понимаете, о чем я, или я что-то лишнего уже болтаю. В общем, спорт есть молодость. Занимайтесь спортом, желательно вместе со своей второй половинкой в любое время дня и ночи. Будьте здоровы и счастливы. С тобой Сергей Сорокин, Love Start продолжается. Зацени плейлист Far East Movement и Justin Bieber, Live My Live. В ближайшее время еще Нептуника с новым треком What If. В ближайшее время еще Нептуника с новым треком What If. Ну и Мадонна, Мартин Гаррикс.

0: 10.19. Не знаю, любите ли вы напоминания или нет, но позволю себе напомнить, что есть отличная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно всего-навсего отсканировать QR-код с экрана, так что действуйте. Лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект также можно смотреть по четвергам в 16 часов, ну и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+. Уже в ближайшее время в эфире Love Radio Филатов и Кэрос, Sweet Summer Nights, а еще Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: 8Б.
1: Залетай. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
10: «Лаврадио».
11: «Лавстарт». В эфире «Лаврадио».

0: новая песня о любви.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Встречай осень и вспоминай летние ночи под наш совместный трек с Деннисом First Sweet Summer Nights.
0: В эфире Love Radio.

0: Love Start. Утро с любовью.
1: Вот к чему приводит отсутствие рядом близкого человека, ну или хотя бы домашнего животного, о котором нужно заботиться. В Китае набирает обороты выращивание мха на кирпиче. Одиночки ухаживают за этим мхом, делятся в интернете гайдами о том, как вырастить самый красивый мох и так далее. В общем, есть ощущение, что у них немного, поехало. Но если почитать комментарии, то диванные эксперты в один голос утверждают, что все это из-за переработок, то есть не хватает времени на близких или на настоящего питомца, но заботиться о ком-то хочется. Ну да, мох, конечно, отличный выбор. Не лает, не кусается, не убежать не может, не расстаться с тобой не может. Удобненько, что тут скажешь, удобненько.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
3: Реклама.
4: Эй, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.
2: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет.
7: Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.
10: Радио.

0: Этого на этой неделе Love Start'а. Мы с тобой огромные молодцы, не пропустили ни одного и героически будили друг друга каждое утро. Сейчас давай отдохнем до понедельника, ну а там с 7 до 11 снова каждое утро будем вместе. Меня зовут Сергей Сорокин, шикарной пятницы тебе в компании моих коллег. Здесь и Галя Ростова с новостями, и Макс Абдулин, и Дима Вебер с огромным количеством музыки и классных фактов о ней. Ну а я убегаю и напоследок ставлю Диму Билана «Держи». Руку мою держи. Все, пока-пока.
1: Реклама.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
3: .ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
4: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты.

Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Нештрафуемый порог скорости могут понизить. У Елены Блиновской конфисковали еще несколько объектов недвижимости. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Национальном автомобильном союзе предложили понизить нештрафуемый порог скорости на дорогах с 20 до 5 км в час. По словам депутатов, снижение порога приведет к увеличению количества ДТП и штрафов, но ситуация с безопасностью не улучшится. Продавцы в начале следующего года поднимут цены на автомобили из Китая на 5-10%. Такие прогнозы дали эксперты. Напомню, с января КНР вводит новые правила экспорта машин. Отправлять авто будут только туда, где есть подходящие сервисные центры в достаточном количестве. Если машина уже оплачена, но еще не пересекла границу Китая, посредник может сослаться на новые обстоятельства и задержать поставку или отказаться от нее, не вернув деньги. Для подстраховки рекомендуется заранее прописать условия в договоре. По решению суда у Елены Блиновской конфисковали еще несколько объектов недвижимости в Москве. Две квартиры, общая стоимость которых достигает почти 200 миллионов рублей, перешли в собственность государства. Кроме того, теперь запрещено продавать и переоформлять ранее арестованный дом блогера в Истре. Напомню, под такие же ограничения попали земельный участок Королевы марафонов в Подмосковье, поместье в Крыму и несколько нежилых помещений в столице. Для качественного отдыха человеку нужно больше двух выходных. По словам врачей, чтобы восстановиться как психологически, так и физически после трудовой недели, необходимо хотя бы 72 часа. Тем, у кого нет возможности придерживаться такого графика, специалисты рекомендуют минимум один выходной проводить в режиме полной информационной тишины. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня!
3: Снова большой и традиционный привет лично каждому, кто проводит этот день на одной волне с нами. В первые 20 Майли Сайрус, Сэм Фелл, Серебро на старте Пусики Доллс и Снуп Догг Баттонс. Меня зовут Максим Абдулин. Ты слушаешь

0: Сайрус, Бэйс Персуэйтс в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше вот с какими хитами. Проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу I Am Worried, One Republic. С экватором часа Hold the Horizon, Zoya. И через несколько минут Дейти, Take Me There. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Водомас выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас.
5: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
11: Субтитры.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.
4: «Лав Радио».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Подай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Джиган в компании коллег Артики Асти, Нилетто Худи. Самое время, кстати, чтобы достать теплую одежду, по которой наверняка соскучились за минувшее лето. И худи, и не только. Но самое главное, конечно, чтобы согревали не только любимые вещи, а настроение. Ну а поддерживать его будем и далее с помощью твоих любимых хитов. Ближе к финалу этого часа Ариана Гранде, Seven Rings, One Republic, I Ain't Worried. Чуть раньше и шикарнейший Teddy Swims, Bad Dreams. Будет здесь после короткой паузы в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Признавайтесь, у вас

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: В разнообразной компании проведем ей новые 60 минут. В первые 20 здесь Flo Rida, Busta и Miami, Шель, Гарри Стайлз. На старте этого часа Fastboy Music Sounds. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: А ностальгическая вещь Good Feeling от Флорайда только что в эфире Love Radio, где мы по-прежнему дарим тебе возможность оказаться на грандиозном шоу Муз ТВ, которое пройдет 16 октября на столичной ЦСКА-арене. Телеканал отметит 30-летие и расскажет свою историю в 30 суперхитах. На сцену выйдут Зиверт, Артик и Асти, Сергей Лазарев и многие другие звезды. И если ты хочешь оказаться там скорее, пиши нам в мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. И если твое сообщение окажется пятым, я перезвоню тебе и вручу два билета на шоу. Возрастное ограничение 16+.
1: Love Radio.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше, для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: 8Б. Залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Baby in the Dark. Только что в эфире Лабрадио, где мы дарим возможность отправиться на грандиозное шоу Муз-ТВ, посвященное 30-летию канала. На нем будут все главные звезды Лабрадио и история Муз-ТВ, отраженная в 30 разных хитах. Ну а прямо сейчас два билета на грядущие события я вручаю Лене. Лена, ты в эфире. Большой привет тебе.
1: Привет.
0: Еще раз привет, да. Расскажи, как давно была на каком-либо концерте?
1: Очень давно, может, год назад или два. Давно.
0: Ну, значит, пора сходить уже,
1: даже
0: да, наконец?
1: Не помню.
0: Обновить впечатление. Расскажи, кого планируешь с собой взять?
1: Развлекаться, танцевать.
0: А с кем пойдешь?
1: Отдыхать. С подругой. Мы все вместе на танцы ходим, вот и пойдем.
0: Вот, кстати, и где навыки пригодятся. Ну, замечательно, Лен. Мы просим передать привет подруге от всей команды Love Radio и желаем тебе приятных, незабываемых впечатлений от события. И продолжаем дальше. Впереди у нас много стопроцентных хитов. Прямо сейчас Bass & Boone, Beautiful Things, Мари Краймбрери, Иди танцуй. Вот, кстати, актуально. И еще больше саундтреков твоей любви. Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет.
9: Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
10: Хей, народ! В Регинас

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Ну, здесь все само за себя говорит. Now's a good time to be. Лучшее время, чтобы быть, это сейчас. Феликс Йен и Сара Бариус только что в эфире Love Radio. Где далее? Время для ваших мечт и планов скрасим самыми разнообразными саундтреками. Из музыкального прошлого под занавес часа Бритни Спирс, Юджуами Крейзи, Анна Асти, Царица. Уже после небольшой паузы и еще больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах.
1: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Специальная антикредитная карта Росбанкрот для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
15: ао.лобанк.срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
16: Признавайтесь, у вас

0: любой цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Еще больше ностальгических хитов и свежих премьер здесь в эфире Love Radio в новом часе. Риана, Ваня Дмитриенко, Тиесто на старте. Two Colors с новинкой Примадонна. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio. Хорошего дня.

0: Это Psy Animal в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с самыми разнообразными хитами и саундтреками твоей любви проведем и следующие 40 минут. Ближе к финалу этого часа Benson Boone, Slow It Down. Немного раньше Holy Flame, Тону. И через пару минут The Bowser, Magnetic. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек.

0: Залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Горы посуды оставит семья, но не пугает работа меня. За чистоту и за блеск отвечает мой Биолан. Он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство, моющее для посуды Биолан 450 мл в ассортименте по 54,90. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602. Если

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
3: Лаврадио.

0: из Беларуси, Holy Flame Tanu, только что в эфире Love Radio. Этой осенью его и слушателей ждет большое плавание в сольном туре, который стартует уже в этом месяце, поэтому пожелаем ему удачи на грядущих выступлениях и движемся дальше. За музыкальным разнообразием добро пожаловать на сайт loveradio.ru в специальную вкладку с онлайн-плейлистами. Ну а в этом часе уже скоро Benson Boone, Slow It Down, Madonna, Martin Garrix, Bizarre. После короткой паузы, кстати, первая строчка чарта Big Love 20.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 4 градусов.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТ М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.
4: Водомас выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

Спасибо за напоминание. Это Benson Boone, Slow It Down. Притормозить, замедлиться, не спешить. Вот что со временем становится действительно важной вещью, когда есть риск потеряться в ежедневных делах. И попробуем прямо сейчас сделать глубокий вдох. Такой же глубокий выдох. Чуть-чуть погромче сделать тюнер радиоприемника. И идем дальше, не спеша. Freemason, Сафилис Бекстер, Heartbreak Make Me Dance. В танцевальном темпе пацаны с этого часа. Чуть раньше Мона и Ордан и Dua Lipa New Rules. Сразу после небольшой паузы здесь в эфире Love Radio. Ну и еще больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах.

0: sport.mts.ru.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
5: ТАО.ОО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
8: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
3: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутантер, УГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иванецкого, 186+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Приветствую лично каждого, кто остается с нами на одной волне, слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 Алекс Уоррен, Джастин Тимберлейк, Биби Рекса, на старте Тейзис Уимс, Мистер Новый Долл. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: Чи Минь, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот какие хиты услышим в ближайшие 40. Среди них много танцевальных треков. Bad Memories, Медуза, Джеймс Картер и Лизюи. Еще одна премьера в темпе. Это Топики, Cut Blanche, Lucky Ones. Heaven I Run после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.

0: Софини Бакстер, Not Giving Up on Love. И когда уже правда невозможно скрывать чувства ни от себя, ни от своей второй половинки, остается только признаться в них. И сделать это можно, в частности, в интерактивном радиочате в эфире телеканала Муз-ТВ. Это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. И чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16:00 по московскому времени. Ну а здесь, по средам, в вечернем эфире Лав-Радио мы озвучиваем самые оригинальные послания. Категория 16+. Далее в плейлисте у нас Topic и Carte Blanche с примерами Lucky Ones, DJ Goja, Jason Derulo, Michiko и многие другие стопроцентные хиты.
1: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 3 градусов.
2: Реклама. Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез. Подвижные игры на свежем воздухе. Крытый бассейн со спа-комплексом. А после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: Залітай.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Спасибо Maroon 5 за шикарную вещь из 2000-х, а конкретно из 2004-го «This Love». Только что в эфире Love Radio. Сегодня здесь же с 18 до 20 часов по московскому времени. Не пропустите подведение актуальных итогов этой недели официального чарта Love Radio Big Love 20. Точку в этом часе будет ставить вот такая компания Cat's Eye Animal, Баиндия, Чой Мод, Шаде и шикарная медуза Джеймс Картер, Элли Дьюи, Bad Memory сразу после короткой паузы. Меня же зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio, оставайся с нами и люби музыку так, как это делаем мы.
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: Признавайтесь, у вас

0: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
1: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутантер, УГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леванецкого, 185-6+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Выплаты некоторым пенсионерам увеличатся. В моду вернулся тренд из 2016-го. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России в следующем году дважды проиндексируют страховые пенсии, пишет РИА Новости. Первое повышение запланировано на начало февраля. Его проведут с учетом фактической инфляции. Предварительно речь идет о росте на 6,8%. Вторая состоится в апреле, еще на 3,3%. Такой порядок предусмотрен в бюджете соцфонда на 2027. В вузах могут начать учитывать результаты не только основных вступительных ЕГЭ, но и тех, что абитуриент сдал, но не использует в конкурсе. Об этом сообщает «Российская газета». Сейчас до 10 дополнительных баллов можно получить за разные индивидуальные достижения. Например, волонтерский опыт, ГТО или спортивные соревнования. Теперь та же система предлагается и для 4-го экзамена. Но только если в качестве него выпускник сдавал математику, физику, химию, информатику или биологию. Также важно решить верно не менее 60%. Теста. Звезда «Милых обманщиц» Люси Хейл станет наследницей Шерлока Холмса в новом сериале. По сюжету Скарлетт Холмс – современная преемница знаменитого детектива. Вместе со своей подопечной Джейн Ватсон она помогает клиентам разбираться в запутанных любовных историях. Каждый эпизод проекта будет вдохновлен классическими романтическими комедиями. Премьера ожидается в следующем году. Парки вернулись в моду. Самая популярная верхняя одежда подростков из 2016-го снова в тренде. По словам стилистов, мех на капюшонах, воротниках и манжетах стал одной из главных фэшн-тенденций этой осени. Теперь, правда, крой прямее, цвета спокойнее, а материал почти везде искусственный. Еще больше интересных новостей ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Пятница умеет напоминать, что жизнь состоит не только из планов, задач и сообщений, на которые надо ответить. Еще есть музыка, улыбки и люди, рядом с которыми становится легче. С этого часа с тобой Дима Вебер, это Love Radio.

0: только что в эфире Love Radio Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. На самом деле, я бы не рассматривал вопрос под таким углом, что значит «если». В случае с этими артистами правильнее сказать «когда я буду танцевать». Поводов, кстати, как и возможностей много. Моя Мишель колесит туром по стране, а Баста ставит невероятные рекорды. В этом месяце Яндекс.Музыка констатировала, Баста стал первым артистом в истории, чья аудитория превысила 15 миллионов уникальных слушателей за месяц. Ну и мы с вами, разумеется, прямо сейчас подкинули еще несколько сотен тысяч в общую копилку Басты. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio, а вот что ты услышишь в ближайшие 40 минут в нашем эфире. Прямо по курсу. Ларин, Тату. Миша Миллер и Алекс Веля, Бам-бам. И совсем скоро в нашем эфире Беарвульф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в Сочи.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Сети магазинов «Милый дом». Электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. So

0: залетай.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
8: Что лучше? Квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

Радио главный молдавско-румынский поп-эксперт последних лет Миша Миллер и Алекс Вилли. Бам-бам. Трек по-прежнему держится в топ-чартах Apple Music. В Молдове, Казахстане и Беларуси, а выпускающий лейбл настолько вдохновлен успехом, что планирует для поклонников продолжение сотрудничества. Ждем новой работы до конца года и устраиваемся поудобнее. Потому что буквально через 10 минут в эфире Love Radio стартует наш главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Как судьба и ваши голоса распределили артистов в турнирной таблице, узнаем очень скоро. После рекламы глоток отличных треков Ларин, Тату и Нюша Цунами. Ну а потом начнем.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
3: Специальная антикредитная карта Росбанкрот для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
7: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
18: Впечатление от полета аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГР 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Власти оценили рост тарифов на мобильную связь. У Лерчика украли ювелирные украшения. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ, об этом заявили в Минцифры. При этом в ведомстве отметили, что цену на услуги оператора устанавливают самостоятельно. Однако любой рост тарифов должен быть обоснован инвестициями в развитие и модернизацию сетей с учетом уровня инфляции. В Минтруде расширили перечень специальностей, на которые нельзя нанимать детей и подростков младше 18 лет. Как уточняет парламентская газета, под запретом остаются опасные производства, работа с вредными веществами, а также вакансии в игорном бизнесе, ночных клубах, на бойнях и в других сферах, которые могут быть опасны для здоровья несовершеннолетних. Дженнифер Лоуренс разозлила Кортни Кардашьян. Что происходит между звездами, узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Муз-ТВ отметит 30-летие на сцене столичной ЦСКА-арены. В программу юбилейного шоу вошли 30 номеров, иллюстрирующих историю телеканала. Зрители ждут передовые сценические технологии, инновационные графические решения и легендарные треки. Среди выступающих артистов – Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мот и другие звезды. Прямую трансляцию события 16 октября можно будет посмотреть в эфире телеканала. Возрастное ограничение 16+. У Лерчик пропали украшения на 14,5 миллионов рублей. Из служебного сейфа в Новой Москве исчезли изъятые у Валерии Чекалиной часы Rolex и браслет Bulgari. В отношении следователя МВД возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, однако вскоре его же отменили. По данным СМИ, правоохранитель вину не признает. Напомню, блогера и ее бывшего мужа обвинили в выводе денег на заграничные банковские счета по поддельным документам. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Это Дима Вебер и Love Radio. Прямо сейчас стартует главный чарт недели Big Love 20. И здесь все как в отношениях. Кто-то приходит с букетом и серьезными намерениями, а кого-то сегодня ждет разговор из серии «Нам нужно остаться друзьями».
0: Каждую неделю
4: мы ставим звезд на место.
0: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
4: Официальный чарт Love Radio.
0: Big Love 20.
4: Результаты онлайн-голосования этой недели.
3: Ну что ж, настало время расставить все точки над «и» и узнать, как выглядит новая двадцатка Big Love 20. Всю неделю артисты боролись за ваши голоса. Кто-то уверенно держался за свое место, кто-то поднимался все выше, а кто-то наверняка уже начал проверять результаты. И ведь за каждым голосом здесь не просто цифра. Есть песни, которые мы включаем, когда влюбляемся. Есть те, под которые пытаемся кого-то забыть. А некоторые треки напоминают о человеке буквально с первых секунд. И тут уже никакой режим не беспокоить не спасет. Сегодня посмотрим, кто оказался сильнее в чартах Apple Music, Яндекс.Музыка, Shazam и Spotify. А чуть позже Келана откроет нам свой личный топ-5. Но прежде чем познавать настоящее, давай ненадолго вернемся в прошлое. Вспомним, как выглядела десятка лучших Big Love 27 дней назад.
4: Номер 10.
3: Здесь располагались Али Фарбен и Рене Миллер с работой Body Talk.
4: Номер 9.
3: Несравненная Майли Сайрус занимала эту строчку с работой Buzz Persuade. Бьющие все рекорды Баста и моя Мишель с работой «Если я буду танцевать».
4: Номер 7.
3: Новые звезды электронной сцены Кима Саундс, «Rise Slow».
4: Номер 6.
3: Этот трек говорит сам за себя. Давай на самый верх от Зиверт Эвер и Директор Элс.
5: Пойдем встречать рассвет, который...
4: Номер 5.
3: The Bowser и Magnetic. Все просто. Примагнитились.
4: Номер 4.
3: Люся Чеботина и ее Горгона. Звезды мирового масштаба Дэвид Гетта и Бибер Экса с работой Sad Girls занимали третью строчку.
4: Номер два.
3: Ну а тут группа отечественного производства «Айова» и трек «Мы».
4: Песня номер один.
3: Ну а эти имена обычно произносят стоя. Мадонна, Мартин Гэрикс, Bizarre. А вот отстающих и выбывших на этой неделе нет. Вы здорово голосовали на сайте LoveRadio.ru, поэтому 20 лучших треков недели просто поменялись местами. Кто-то рвется к победе, а кому пора отправлять свои треки в подборку Gold Collection. Узнаем прямо сейчас и по традиции начнем с 20 места. Там сегодня Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Работа «Отражение». И кажется, если фанатская база не активизируется, то мы рискуем потерять этот трек. За 7 дней песня беспощадно опустилась на 7 строчек. То ли зеркало помутнело, то ли отражением не так уж довольны. Предлагаю поддержать ребят, ведь эта работа в чарте всего 3 недели и вполне достойна продолжать борьбу.

Это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер, а это 19-я позиция нашего чарта. Ave, Meet Me in the Dark. Да уж, встретиться с фанатами этого коллектива в темноте не хотелось бы. Ну что, друзья, будем активнее голосовать и поддерживать эту работу на сайте loveradio.ru. Ну а далее место номер 18. Сегодня ее занимает By India и работа-спектакль. Кстати, неделю назад трек размещался на 18-й позиции, ну а сегодня здесь же, на 18-й.

полакомиться чем-то свеженьким. Сегодня Трой Сиван выпустил 4-й студийный альбом, и в нем есть место и танцевальной энергии, и одиночеству посреди вечеринок. Кстати, среди тех, кто повлиял на его музыкальный вкус, сама Мадонна. Ну а сейчас давайте познакомимся с абсолютной премьерой Трой Сиван. Работа называется «Troy Meets World».

0: Воу-воу-воу, хочется в этом случае сказать: Трой Сиван, ну что же ты с нами творишь? Это невероятно круто, молекулярная музыка. Troy Meets World, добавляйте в свои личные плейлисты и будьте такими же крутыми, как Love Radio. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, какие 5 песен прямо сейчас самые популярные в топ-5 Apple Music Швеция.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятая строчка у Оливии Родриго «Stupid Song». Четвертая позиция Сиена Спиро «Great Expectation». Третьей становится Адила и работа Николь Кидман. Кажется, зубами вцепились во вторую строчку по всему миру Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Ну и на первом месте ожидаемо главный бенгер последних недель. Тейлор Свифт, Patient Zero. Так выглядит топ-5 Apple Music Швеции. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89. So

0: 8Б. Залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ты слушаешь Love Radio, и это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер, это пятница. Располагайся поудобнее, если рабочий день еще не закончен, его пора заканчивать. У нас тут дела поважнее. На 16-й строчке чарта была Ольга Серябкина и трек с ее нового мини-альбома «Слава». За неделю трек поднялся на одну строчку вверх, а Оля, судя по постам в соцсетях, воодушевленная славой и успехом, кутит в Париже. Повод достойный, отмечают день рождения мужа. Ну, а у нас на прицеле очередная премьера. Ты наверняка помнишь трек «Call Me Maybe». В 2012 году этот хит Карли Рэй Джепсен возглавил чарты более чем в 47 странах. С тех пор Карли доказала, что за одной суперхитовой песней может скрываться целая музыкальная вселенная. Сегодня она выпускает 8 дополнительных треков к альбому «Day and Night». Один из них — «Love Depressed». Знакомимся.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера.

0: что ж, друзья, расслушали абсолютную премьеру от Карли Джей Джепсон и движемся вперед. Прямо по курсу топ-5 Яндекс.Музыки. Давай узнаем, что слушает страна.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятую строчку занимает трек «Лампочки» от коллектива «Артик и Асти». На четвертой позиции Мия Бойко и «Экспонат». Номер 3. Это наверняка что-то на зумерском. «Я тебя могну». На второй позиции, ну, давайте их назовем уже классиками современности. Это «Баиндия», «Чой Мод», «Шаде». Ну и те, кто их сумел сместить с первой строчки. «Кай Энджел», «Энди Уорхол». Это Love Radio, главный чарт недели. Big Love 20.
2: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 3 градусов.
3: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: 8Б. Залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

приемниках Love Radio. Это главный музыкальный чарт недели. Big Love 20. Шакира и Burna Boy на 14-й строчке чарта. Были 11-ми. И с этими ребятами в целом все понятно. Гимн чемпионата мира, благотворительность и бережное отношение к репутации. А вот на 14-й строчке Джонни и Клава Кока, которая на днях успела ввязаться в скандал. С Виктором Дробышем они не поделили кресло на одном из телепроектов. Клава называла его абьюзером, ну а Виктор в долгу не остался. За словом, в карман не полез и сказал, что Клава не знает русского языка, бросается сложными терминами и ради хайпа пришла на проект. Ну что ж, рассудит всех аудитория, ну а мы рассудим и расставим звезд по местам в главном музыкальном чарте недели Big Love 20. Клава Кока и Джонни Журавли на 14-й позиции.

0: Главный музыкальный чарт недели Big Love 20 и 13 строчка нашего чарта Shim Sapphire on the Dance Floor. На фоне невероятного хайпа вокруг Fire on the Dance Floor и мирового тура артиста Шимса буквально два дня назад. Впервые в карьере вошел в престижный рейтинг лучших диджеев мира DJ Mag, заняв сразу 75 место. Ну что ж, пожелаем ему восхождения в том рейтинге, ну и, конечно, в нашем. Если трек лайк, заходи на сайт loveradio.ru и отдавай свой голос за понравившуюся работу. Ну а прямо сейчас свой личный топ-5 представит Киллиана.
1: Топ-5 песен Киллианы на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Киллиана, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня трек Бейонсе, который критики назвали грувовым гимном хорошего настроения. Работа называется «Кафе».

Четвертую строчку я отдаю хиту, который легко узнается с первых же нот припева. Это, конечно, Pussycat Dolls и их Barons. Что лучшие друзья девушек – это бриллианты. На третьем месте у меня Риана и одна из ее визитных карточек – песня «Diamonds». На второе место я поставила музыкальную тему из фильма «Гладиатор» в исполнении итальянского тенора Андреа Бочелли. Она называется

0: Ну а на первое место я ставлю свой трек, в котором я прощаюсь со своим плохим мальчиком. «Карта битая». С тобой была Киллиана. До встречи.
1: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Грызть гранит науки? Легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Я схожу с ума.
8: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
12: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
13: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
14: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
17: Любимая, там дождь. Возьми такси.
16: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
18: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере.
17: Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн. Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
18: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
19: Официальный чарт Love Radio.

15-я строчка чарта Big Love 20. Люся Чеботина, Горгона, минус 8 позиций. Призываю поклонников срочно поддержать трек голосами на сайте loveradio.ru. Ну а мы движемся далее. 11-я позиция. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.

0: прямо сейчас давай вспомним, как выглядит наша турнирная таблица с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение».
1: Номер 19.
0: Эйв, «Meet me in the dark».
1: Номер 18.
0: «Бай, Индия, спектакль».

0: Люся Чеботина и трек «Горгона». Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». Ты слушаешь Love Radio, и это главный музыкальный чарт недели. Big Love 20.
1: Много музыки. Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio.
3: В Магнитогорске 9 часов вечера.
1: Love News.
4: Правила стажировки официально закрепят. Назван худший для здоровья тип питания. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 марта следующего года официально закрепят в Трудовом кодексе понятие стажировки. Теперь таких сотрудников можно будет принимать на работу только по срочному договору. Каждому из новичков необходимо прикрепить наставника, который поможет освоить профессию. Зарплата при этом не должна быть ниже МРОТ. Начинающим специалистам также гарантируют оплачиваемый отпуск и больничный, а период деятельности включат в страховой стаж. В столице запустили уникальный сервис «Московские имена». Он поможет молодым родителям выбрать имя для ребенка. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в сервисе собрано более 600 самых популярных имен среди горожан за последнее столетие. Есть карточки с формами, отчеством, происхождением и другими интересными фактами. Помимо статистики, пользователи смогут подобрать подходящие варианты по критериям. Сервис доступен в разделе «Семья и дети» на портале mos.ru. Дэвид Гетта в шестой раз стал диджеем номер один в мире. Согласно результатам топ-100 диджей 2026, на втором месте по-прежнему находится Мартин Гаррикс. Голландцу недавно исполнилось всего 30 лет, а он уже 5 раз становился лучшим в этой категории. Человек наносит своему здоровью невосполнимый ущерб, когда полностью переходит на овощи и фрукты. Дело в том, что растительные диеты провоцируют рост патогенных микроорганизмов и вирусов, а также негативно влияют на работу сердца. По словам врачей, именно у веганов и вегетарианцев часто включается белковое голодание, из-за чего в разы повышается нагрузка на организм. Это приводит к слабости, агрессивности, аритмии, судорогам и спутанности сознания. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Первый час чарта Big Love 20 позади, а значит, мы добрались до той части рейтинга, где мест становится все меньше, а желающих остаться все больше. Практически парковка в центре города, только нервничают здесь продюсеры.
1: Это официальный чарт Love Radio.
0: Ну что, друзья, добро пожаловать во вторую часть чарта Big Love 20. И тут 10 лучших мест. По традиции начнем с обратного. 10 места, разумеется, Arctic Asti, работа «Лампочки». Альбомный трек группы Arctic Asti стал главной музыкальной неожиданностью осени 26-го года, совершив беспрецедентный камбэк в стриминговые чарты спустя 5 лет после своего официального релиза. Ну и плюс ко всему, не утихают споры, кто же лучше, Анна Асти или Сивиль. Исполнили эту работу. Битва фанатов продолжается, ну а мы лишь голосуем на сайте.

чарта. Главный музыкальный чарт недели Big Love 20. На 9-й позиции были Fast Boy и работа Music Sounds. Кстати, у этой композиции все достаточно хорошо. На этой неделе 9-я строчка, а были 14-ми. Как видите, прибавили сразу 5. Ну а далее 8-е место. Тут ребята, которые предпочитают слово «стабильность». Баста и моя Мишель с работой «Если я буду танцевать» вторую неделю подряд занимают одну и ту же позицию. 8-е место у Басты. Все круто. Он стал рекордсменом. Яндекс.Музыка зафиксировала то, что 15 миллионов человек за месяц послушали его работы в целом. И в итоге Баста стал самым прослушиваемым артистом. Ну а моя Мишель колесит по стране и собирает концертные залы. Ну что ж, послушаем их еще раз.

0: седьмой строчке чарта Big Love 20 Майли Сайрус работает Best Persuade. И действительно, наверное, Бас кого-то убедил проголосовать и отдать свой голос за Майли на сайте loveradio.ru, потому что Майли прибавила сразу две позиции за эти 7 дней. Немного, но тоже, согласитесь, хорошо. Ну а прямо по курсу абсолютная премьера. На сей раз свежий трек представляет Миша Марвин. За тобой.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio. Тысячи лет.

0: что ж, вот такая вот свежая премьера от Миши Марвина. За тобой, Миша, в своем репертуаре грусть, тоска, любовь, лирика и безответная любовь. Ну что ж, будем надеяться, что Миша со своей второй половинкой рано или поздно встретится. Ну а мы прямо сейчас готовы встретиться лицом к лицу с топ-5 Шазам США.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятую строчку занимает Kingfisher и работа «Oh, Love». Четвертая позиция, Дэвид Эмс, Rain Dance. Номер 3, Дрейк, Кубик. На второй позиции в USA добрались Кэрол Джи, Джуди Лайн и Русовский. Работа BBUL. Ну и number one, Generation Young Lean, Storm 2. Именно так выглядит топ-5 Шазам США. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. Суп!

0: 8, бэп. Залетай.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Ты слушаешь Love Radio, и это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. С тобой Дима Вебер, и я приглашаю тебя на сайт loveradio.ru в раздел Big Love 20. Разумеется, да, именно там ты можешь отдать голос за тот трек, который особо понравился тебе, который ты добавил в свой личный плейлист и, несомненно, ждешь каждый раз услышать на волне Love Radio. Это мы обязательно сделаем после того, как узнаем, кто же занимает пятую позицию. Ну что, приступаем к пятерке главных. Тут сегодня расположился коллектив Айова с работой «Мы». На той неделе ребята занимали вторую позицию, потеряли за 7 дней 3 строчки, но будем надеяться, все еще можно наверстать.

0: очень-очень нам интересно, кто же оказался на первых трех позициях чарта Big Love 20. Узнаем их имена, ну, буквально. Вот, вот буквально вот сейчас, друзья. Прямо вот сейчас, да. Только сначала абсолютную премьеру вам представлю, а потом начнем. Но эта работа тоже вас вдохновит и, я уверен, очень сильно понравится. У Slater сегодня премьера с говорящим названием «I think he's got a girl». Кажется, у него есть другая, и это не просто очередной сингл. Композиция войдет в новый альбом «Worst Man in America», который выйдет 4 декабря. Клип на песню артистка сняла сама. Проверим, как звучит подозрение в неверности под стройный поп.
1: Абсолютная премьера в эфире «Love».

0: 20.
1: Ну что, друзья, это отгремела абсолютная премьера от Slater, I Think He's Got It Girl. Ну а прямо сейчас предлагаю перенестись в прошлое и вспомнить, как выглядел наш топ-5 этого чарта Big Love 20.

0: девятую строчку занимала группа «Винтаж» и «Чин Конг» «Свежая вода». Swedish House Mafia и Джон Мартин «Don't You Worry, Child». Питбуль, Кристина Агилера, «Feels This Moment». Дискотека «Авария» и «Кукла».
1: Песня номер один.
0: На этой позиции была «Pink» и работает «Just Give Me Reason». Именно так выглядели первые пять мест в 2013 году.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 3 градусов.
3: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Ты слушаешь Love Radio, и это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер, а это четвертая позиция. И там располагался коллектив The Bounce с работой Magnetic. Ну, тут все, в принципе, верно. Примагничиваются ребята плавно к первой позиции. На прошлой неделе они были пятыми, плюс одна строчка за 7 дней. Проголосовать за понравившиеся треки ты можешь на сайте loveradio.ru. Ну, а мы продолжаем движение вперед. Хотя в данном случае, наверное, будет корректно сказать «наверх». Или на самый верх. Зиверт, Эвер и Директор Илс на этой неделе занимают третью позицию. Плюс 3 строчки за 7 дней. Ну что ж, поздравляем!

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: как вторая строчка чарта Big Love 20 Биби Рекса, Дэвид Гетта и работа Sad Girls. Ну что ж, в нашем чарте Дэвид Гетта второй, ну а в мировом чарте диджеев сегодня он стал первым. Низкий поклон, аплодисменты, но, друзья, время не терпит. Мы с вами должны узнать, кто же считается по праву пятеркой лучших треков и артистов на данный момент. Топ-5 Spotify прямо сейчас.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Ну и тут невероятный набор от Taylor Swift. Пятая строчка. Taylor Swift. Babylon. Четвертая строчка. Taylor Swift. Cleveland. На третьей позиции Адила. Николь Кидман. Вторыми становятся Кэрол Джи, Джуди Лайн и Русовский «Биби Уау». Ну и угадайте, кто на первой строчке. Не буду вас томить ожиданием. Тейлор Свифт, «Patient Zero». Именно так выглядит топ-5 Spotify.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
2: Грызть гранит науки? Легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVL.ru. 13+.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
9: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
10: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге Россия товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр Россия. Москва, Красноярск, Югра и Владивосток.

0: начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-0926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Официальный чарт Love Radio. Glass 20.
2: Ну что, друзья, мы вспомнили практически всех звезд нашего чарта. Настало время вспомнить тех, кто сегодня занимает главные места с 10 по 2 строчку. Проголосовать за любимые треки ты по-прежнему можешь на сайте loveradio.ru. Погнали!
3: Номер 10.
2: Сегодня в нашем чарте эту позицию занимает Артик и Асти. «Лампочки».
4: Пиши, если горит, лучше на неделе.
2: Fast Boy, Music Sounds.
3: Номер 8.
2: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
3: Номер 7.
2: Майли Сайрус, Best Pursuit.
3: Номер 6.
2: Kimo Sounds, Rise Slow.

0: The Bowser, Magnetic.
1: Номер три.
0: Живир Тевер, Директор Илс, давай на самый верх.
2: Пойдем встречать рассвет, как год.
1: Номер два.
0: Дэвид Гетта, Биби Рекса, Sad Girls. Да-да-да, именно так выглядит турнирная таблица с 10 по 2 место, и мы подобрались к тому моменту, когда уже невозможно скрывать от вас имена победителей. Кстати, с мировым чартом Top DJs 100 у нас небольшие расхождения. В мировом рейтинге этот диджей стал вторым, ну а сегодня с легендой, ну, Мадонной, ну, конечно же, с Мадонной. Он занимает первую строчку в нашем чарте. Это Мартин Гаррикс, Мадонна, Бизар, первое место, Big Love.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Дождь, падение метеорита, извержение вулкана – ничто не отберет у нас этот вечер. Самый яркий вечер пятницы. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер. Делаем дэнс. Big Love Dance.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и стопроцентно танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. Stop!

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Есть своя квартира, дом, автомобиль, земля? Получен доход от вкладов? Не забудьте заплатить имущественные налоги и НДФЛ до 1 декабря. Информацию о начисленных налогах можно увидеть в налоговом уведомлении в вашем личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России. Не подключены к сервису? Уведомление будет направлено почтой. Оплатить легко. С помощью личного кабинета налогоплательщика для физических лиц, портала госуслуг, в офисах и приложениях банков. Цени свое время. Подумай о важных вещах заранее. У ФНС России по Челябинской области.
6: 0+. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске, 20 66 66.
8: «Лаврадио».

0: меньше минуты.
1: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГР 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Долгожданный вечер пятницы наконец-то пришел в наши города, и самое время насладиться этими выходными днями на полную катушку. Ну, только держите себя немножко в руках, в понедельник все-таки возвращаться на работу. Это Love Radio. Делаем Big Love Dance.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 3 градусов.
1: Реклама. Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Маленькое напоминание на сегодня. Ты заслуживаешь не только выходных, но и хорошего отношения к себе прямо сейчас. Так что выдохни, улыбнись и позволь музыке немного позаботиться о твоем настроении. С тобой Дима Вебер и Love Radio.

темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: ваши минуты.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Love Radio.